0: приключения се без носталгия. Без носталгия вас попелия у часе най-боль дивих споминов.
1: Стрел против празни врата и гол! Гол среди негища Рилачи!
0: То е без носталгия. Твоя без носталгична музика.